0: кириксина тама ванеде бауниго мата серита темпа но не боле афета гота сауди ба кумда сена уза баткин бисен
1: Ovintis, nay maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.